живота. Дверь судьбина, кого я на траю. И все дирно, и все недодирно, а одна за другу добро знаю. И все дирно, и все недодирно, а одна за другу.